Да тот у нас играет, ваш я цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих оф хамфой депортиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цом.